0: Его, блядь. Наливай, пизда, Марья Ивановна, блядь. 3 февраля уже отметили эту ебаную, значит, день теперь защитника Отечества он стал теперь. Красным днем календаря, между прочим, стал. А белый день календаря какой, блядь? 22-е? Правильно. Как пишут, они, блядь, белые банды набросились, сука, и давай давить. И пока наши гуляли, нахуй, значит, пока не выбили последнюю женщину, я тебе уже говорил, и не выпили последний глоток вина, белые пизданули по 8-й этой ебаной армии, отбросили ее штыками и грудями, блядь, хуй знает куда. Вот, сука, вовремя не закрепились, блядь, ты понимаешь? Они не знают, что у нашего разъебанного мужика, блядь, который, сука, нихуя не умеет, а только, блядь, блядь, ебалы вытаращит и бежит, блядь. Они же, блядь, цивилизованные ребята. Думают, ну отбросили, блядь. Ну, сука, наверное, народ остепенится сейчас. Сейчас, говорит, тут это восстановим, блядь, там то-сё. Воссоздание продуктов, то-сё. Ну, жили, бля, в России, ёпта. При царе, батюшке. Я не говорю, что царь, батюшка, это всё, блядь. Я не Михалков, нихуя, понимаешь? Тем более не Кончаловский, блядь. Если ты успел заметить, Коля. Я не могу сказать, что, бля, в России обязательно должно быть, блядь, вот это вот. Как ее? Ну, царствование, блядь, нашего великого, блядь, нерушимого. Не скажу, не скажу, блядь. Но и президентство тоже как-то, блядь, знаешь, это как-то... Хуй знает как, я бы сказал. Тоже не наше, блядь, способ правления, блядь. Может, вещи какое-нибудь завести, блядь? Раду... Не, ну, раду нет. Раду это в пизду, это, блядь, не обрадуйся нахуй. Так, сейчас братья украинцы скажут, вы что, спиздили у нас раду, заплатите нам за раду денег нахуй и радуйтесь, блядь. Они же такие, сука, им все, это сразу давай деньги нахуй. Да, а вы, говорит, московиты, блядь, эти уебанные москали.
1: Наливай, пизда. О. Ну, наконец-то, блядь, дождался я влаги небесной, блядь. Не, ну это, конечно, хуйня, это не портвейн. Сейчас, оборот. Не, сахару-то хуя. Это не портвейн. Это хуйня какая-то. Вот француз, когда выпивает такую хуйню. Сейчас я все объясню, пизда.
2: Вот он. Пошлёл. Хуёвый портвейн. Очень хуёвый. Ты знаешь, блядь, а там винтишко неплохое, Коля. Это не вот эта хуйня, блядь. Так я там, сука, всю мадеру выпил, нахуй. Я зашёл в бар, говорю, ну-ка, мадера мне, блядь. Мадеру обожаю, бля. Мадера — это, бля, Колян. Нихуй собачий. Ты знаешь, как я делаю, бля? И в бочках везут, она на солнце парится на корабле, бля. И в шторм, и во всякую другую, в югу, она все время на солнышке, бля. Она и 20 градусов, блядь. Она ведь нихуй собачий. Не 17,5, это хуйня, что я себе налил, блядь. Вот я тебе сейчас выливаю, что нахуй назад, блядь. Ты знаешь, что это такое, блядь? Мадера, бля. У нее вкус такой теплый, теплый вкус. А вот когда я всю мадеру выжрал там, в этом Солнечногорском, блядь, я говорю, а хересу нет ли у вас?
1: Хересу, пизда. Ну, да не хер... О, бля, у тебя все... То хер, то пизда.
2: Да... Херес — это вино, пизда. Оно еще круче, чем мадера, бля. Там такой... И ни грамма сахара, заметь, бля.
1: Так я... Коля, ты веришь мне? Я и херес весь выжрал там нахуй, блядь. На всем побережье Крыма, блядь.
2: Ты знаешь, Коля, я когда все это попробовал, я вник в глубины этого винодельческого творчества. А это очень непросто, Коля. Ты думаешь, что это так, когда налил, да? Нахуй и выпил. Хуй-то. А налоги, блядь? Я тебе говорю, хуй ты смеешься, налоги, блядь. Я не в том смысле, что я говорю, а как надо все это сделать? Это надо захуярить целый сбан, блядь, ногами истоптать, измочалить, блядь, девками. Лучше всего прям с раками, блядь, ими топтать, аж брызги, чтоб летели. Но это, блядь, старые мастера знали, ты понимаешь, что мы сегодня? Старые мастера. Вот почему я тебя спрашиваю, блядь? Наше вино было так самое хорошее. Вот возьми херес, блядь. Это не компот какой-нибудь хуёвый, а это, блядь, вино. А, бля. Вот у нас время было. Хуяк хорошее вино. Лучшие медали. Все, сука, советское вино. Ну, советский там был союз, совок, блядь. Потом раз, блядь, хуяк не то. Опять хуяк? Нет то. Что за хуйня спрашивают, блядь? Не знаем, батюшка, так же все делаем.

0: Вот так ножками топсим, хуёпсим, робсим, блядь, и на судьбу не робсим. Пизда, понимаешь? А в чём дело? Так ты понимаешь, Колян, всё в дело, блядь. До чего дошла природа, блядь? Оказывается, какой-то хуй, царство ему небесное, блядь, помер. А он топтал своими ногами всю эту хуйню. И сколько он его истоптал, ты понимаешь, тоннами давил, блядь. Ну и нога, видать, была, сука, 46-48 размера. Хорошо топтал, блядь. Но у него был, оказывается, блядь, на ногах грибок, Колян. Да не грибок, он не греб, нихуя вот это вот, блядь. А грибок там, в ногах. Ну не грибы росли, пизда, не шампиньоны, а так, чтобы у него просто какой-то грибок, микроб. Ты понимаешь, блядь? Так он, сука, способствовал получению вот этой вот этой хуйни, этого аромата. Вот, сука, ты понимаешь, грибок, которого все стесняются, а его не видать нихуя, а он есть, блядь. И когда он топтал своими копытами вот эту ебаную всю эту вот, блядь, толкотню, так они успевали грибки туда нахуй завнедриться, блядь. И вино. Французы говорят, о, бля, прононс. Ёптать! И отрыжка, знаешь, какая? Отрыжка такая благородная. О! А от нашего говна? Колян, я... О, бля! Они обожают это дело, блядь! Они под ушечку, ушечку, хуяк. О, благородно. А ты художественный, это художественная отрыжка, это пиздец. Они это обалдеют сами, блядь! Мы тебе сказать, блядь. О, ёпцы! Я научился там, нахуй. Все на сырах, между прочим, Колян. Про сыры у меня отдельная речь с тобой будет, блядь. Сыры чем вонючие, тем они лучше, блядь. Я тебе это очень скажу, блядь. Но это не сейчас не поймешь, ты не подготовлен нихуя. Значит, провины. Они, значит, посмотрели всю хуйню и сказали: вымирают старые мастера. Пропадают рецепты. Молодежь ноги моет, блядь. Ой, Коля, это долгая история. Больше мы он пизду. Но ты все-таки вникни, вникни, Колян, хоть у тебя мозги там долго щелкают, блядь, не как у меня быстро. Но ты вникни, вникни, пока ты вникаешь, я тебе еще вот что скажу, бля. Реклама, реклама, бля, Коль. Хуй ты недоволен, блядь. Ты должен быть самый счастливый человек. Ты смотри, как ты выглядишь, блядь. Ты как Аполлон, блядь. Почему? А, блядь, почему? Он спрашивает, бля. Потому что телевизор без этой хуйни, блядь. Без этого, без управления, нахуй. Ему каждый раз, когда переключить, надо вскакивать к нему и подбежать, блядь. Слышишь, Колян, бегает у меня. Ха-ха, блядь. А у меня это вот, нахуй. Я сижу, блядь, и на эту хуйню нажимаю, блядь. Как только реклама, я хуяк нажимаю, естественно. Вот сколько человеку нужно, блядь, это видеть, блядь? Ну ладно, там пизду какую-то показывают красивую, пушистую, блядь. Мол, вот смотрите, пизда. Типа, мол, самая лучшая пизда в мире у нас, блядь. Это я могу смотреть все время, блядь. Это я правда, бля. Ну, даже вот какой-нибудь хуй стали показывать, блядь. Ну, я его увидел один раз, говорю, ну все, если у тебя здоровье, блядь, ну и заткни его нахуй себе в жопу, блядь. Это обидно для мужчин. Но показали бы пушистую, соболистую, русскую пизду. Да я с удовольствием, ёптай. Да это так поднимает настроение, Колян. Ну, это, Зинка, да хуй с ней, нихуя. Нехуй ей. Она пускай за своей ухаживает, блядь. Я ей сказал, сука. Постриглась тут, блядь, исколола всего нахуй, блядь. Ну что такое, разве можно, блядь? Надо сохранять эту некоторую волосатость, потому что она мягка для ощущений, блядь. Я ее так и зову. Махнулечка моя. Ты моя... Ну ладно, хуйня, это все пошли тонкости, блядь. Это, да, по поводу всех этих дел. Ну вообще, я это дело, конечно, ты понимаешь, как я к ней отношусь. Блядь, единственное, что у меня жалею, что я не стал врачом-гинекологом. Блядь, Коля, гинеколог из меня был бы. Ой, бля. Только вот не знаю, как я к старушкам бы заглядывал, блядь. Вот это меня бы напрягло, блядь. А вообще, я бы облегчил страдания этих девчонок. Ой, бля. Я говорю, ну все, пизденка, страдаешь. Она говорит, страдай, батюшка. А чем страдаешь? А сам оттеньки. Глядишь, я ей сегодня помог. Мне Зинка сказала, Сюра из себя был бы гениальный гинеколог. А я говорю, а отоларинголог? Она говорит, хуёвый. Вот, бля. А ты смотришь иногда, Колян, вот такой вот, например, блядь, по одному каналу, сука, показывают. Плейбой ночью, блядь. Он уж не то чтобы носил совсем, ну так носочка только припрется, блядь. Только детишки засопели, блядь, там тебе и подавай. знаешь, я бы так сказал. Хуйня. Хуйня. Я бы не советовал смотреть. Вот сейчас. О, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс — это дело сокровенное. Ты его руками не хватай, блядь. Ты его за грудя не хватай, блядь. Ты в пердоль и застынь. Не дано нам с тобой гарем иметь, Коля, блядь. Да не поймут нас нихуя, блядь, в нашей стране, блядь. Кто скажет, что ж ты хуя такая, блядь? Мы в одну лунку всю жизнь суем, а они по-разному захотели. А вот еще какая у меня мысль по этому поводу возникла, Колян. Вот ты мне и скажи, Колян, политика это или секс? Блядь, я даже выговорить не могу. Одномандатные округи, блядь. Так, мандаты. Ну, ты знаешь, что вот такое? Вот мандаты. Это большевики придумали. Говорит, а покажите ваши мандаты. Говорит, сам ты хуй. Правильно отвечала баба, блядь. Говорит, мандаты. Ну как же мандат? Знаешь, что придумал ты? Фу, ебить, твою мать, ты выговорить не могу. Одномандатные округи придумали однополчане. Однополчане вроде нашего, блядь, товарища Селезнева, блядь. Однополчанин такой, сука, блядь. Он сидит, я поебал увижу. Однополчанин. Больше двух палок не поставит. Нихуя, нихуя. Бесполезно упрашивать, блядь. Питание хорошее, но хуиська тоже стоит, но не держится долго. Особо держаться тут нужно не только питание, блядь. Тут политика нужна. Правильно Аушев сказал, блядь. Каждому мужику по 10 баб. Правильно? Потому что у мужика, у него от количества разворачивается. Вот у меня кореш один тоже присылал, говорит, блядь, что делать, сука, простата заебал. Пошел к врачу, она говорит, ебаться. Сидит старая такая жидовка, говорит, ебаться и спать. А вот, но у меня жена, бля, не дает, сука, она старая, бля. Вот еби всех подряд. Кто дает? Ты понимаешь, нет? Вот и поди тут разберись, блядь, в этом целомудрии, блядь. А здоровье-то дороже, Колян. Здоровье дороже, поэтому слово. Нормальной половой жизнью должен жить каждый настоящий русский мужчина, блядь.
1: А там они, значит, потом путешествовали по островам. Ну, типа остров ни к чему, там остров там ни к тому, блядь, назывался. Остров там по пизде мешалкой, блядь. Там остров там какого-нибудь говна большого. Пора, говорит, уже истину какую-то, понимаешь, узнать, да? Пойдем, говорит, к оракулу божественной бутылки. Есть, говорит, такой, говорит, вот его надо туда к нему пойдете, он вам всю истину прям скажет, все скажет. Ну, какой же такой оракул божественной бутылки, мы этих бутылок столько бочек пересмотрели. Ну, короче, еще на 50 страницах, как они к нему туда идут, блядь, как кто-то обосрался, кто-то объелся опять, кто-то помер, блядь, причем от смеха часто умирали. Часто отмеха. О, говорит, так он загреготал, так, говорит, ему это все понравилось, как воробей, говорит, с ветки ебнулся, блядь, и крылышки отбил, блядь. Так, говорит, он смеялся, что тут же помер. Попытались его восстановить, нихуя, говорит. У него, говорит, это, селезенка, говорит, ушла в желудок и лопнула, нахуй, от смеха. Вот это тебе весь хуй до копейки. А был он врач, известный, блядь, фрунсара, блядь. О, как бы тогда, вообще писатели, они все почти врачами были, блядь, как известные. Саша Розенбаум, и тот врач, блядь. А смотри, как голосить поет, бля. Пойди уже и не практикуйся. А, конечно, не практикует, подзабыл, бля. Все-таки гитара, тусовки, всякие сношения, это все. Не просто поддерживать надо, а врачебной практикой требует, чтобы ты в селезенку-то частенько заглядывал. Куда она там смещается, куда там печенка опухает и какие другие биоритмы у человека поселяются. По мере его проживания в жизни, бля, корица мудрогасная. Я уже сейчас заговорил, как Франсуа Рабле. И вот они, значит, к оракулу божественной бутылки попиздюхали за истиной. Ну, как всегда, народ стремился к истине. Истина, говорит, в вине. Ты знаешь, конечно, эту поговорку. Мы с тобой ее все время подтверждаем, пока ее мы там не нашли нихуя. Хотя сколько уже выпили дохуя. Но, тем не менее, блядь, мы продолжаем так вот стоически ее там искать, блядь. И вот они пришли, и находят они этого оракула. Божественной бутылки, говорит, о, ты оракул, ты мудрец, блядь, говорит. Ты, говорит, столько все видел, говорит, ну тот, естественно, блядь, не просыхает нихуя этот оракул, блядь. А выясняешь еще, что это и баба к тому же, блядь, понимаешь, оракулиха, блядь. Ты, говорит, оракулиха, скажи нам слово, говорит, что вот делать, что нам делать, как нам истину найти, блядь. Она единственное, что сказала, Она не сказала, Коля, ёпта. Она пизду показала, она их в бутылке отвела. Ёпа с ручкой, блядь. Вот, говорит, бутылка, говорит, она сейчас вам все и скажет. Говорит, ну нихуя допились, блядь. Бутылки говорят, сука, вообще в последнее время тенденции. Я спросил у ясеня, блядь, я спросил у дуба, блядь. Я спросил у папоротника, блядь. Ну тут уже у бутылки, смотри, бутылка, отвечай, сука, блядь. И бутылка говорит, пить, блядь. Пить надо, сука, блядь.
0: То есть она, конечно, имела в виду не то, что глотать, блядь. Пить в смысле вбирать в себя, вбирать. Это, говорит, образ такой, понимаешь? Вбирать как бы все, что можно вобрать в природе, и все это уже переосмыслить. И вот тогда ты где-то там прикоснешься, философски переосмыслишь и прикоснешься якобы к какой-то истине. То есть, Коля, не только вот надо пить портвейн, например, да? Но надо, вот ты пьешь, например, мои речи, да? Вот ты впитал сейчас, да? И ты уже ближе к истине, кореш ты мой драгоценный. Поэтому тот человек, кто прослушал мои вот эти вот сейчас, эти вот бредни мои, да, вот эти вот, блядь, про раблезьяство, он уже несколько подвинулся к истине, чем я его и поздравляю. И тебя, Колян, кореш ты мой драгоценный. Как оракул божественной бутылки. У тебя бутылка говорящая, нет? Сейчас что-нибудь скажет, бля. Не, молчит, сука. Ну, хули, хорошо, хоть там этих нету, духов каких-нибудь, блядь. А то так получится, как у Васильевского, бля, в песне, бля, вылез, пизды дал и исчез, блядь. Еще с милицией еле проводили, блядь. Так что ты пока у нас тут никого нет, все нормально, блядь. Так что наливай, давай раблезьянствуем дальше с тобой, блядь. Но, может быть, к истине мы все-таки с тобой и придем. Кто его знает, блядь? Ха-ха. Это же не лотерейные билеты. Ха-ха. Покупать, бля, в сберкассе, сука, блядь.

мозгами хирупит, блядь. Что там, одни дураки, думаешь, что на зоне что сидят, да? Нихуя, нихуя, блядь. Разные судьбы, разные, Коля, давай вот выпьем за судьбы, блядь. Чтобы, как говорится, от сумы, от тюрьмы не зарекайся, но чтобы этого не было, блядь. Выпей по этому поводу. Надейся на лучшее, блядь. Чтобы судьба миновала. И в мультике в моем столичном, блядь, сувенире есть фильм. Ту, ёб твою мать. Песня есть. Судьбы, блядь. Там про судьбы поется, нихуй собачий, блядь. Может, саундтрек какой-то, блядь. Я тебе скажу. Ну, короче, блядь, да, конечно, хули я тебе пересказывать не буду, конечно, это всю, блядь, эту ебаторию, блядь, с этими беспризорниками. Там, блядь, Макаренко, нахуй, как сейчас помню, блядь, вышел, блядь, за сраку всех из подвалов потащили. Они кувыркаются, брыкаются, блядь, помыли, побрили кого надо, где, блядь, ну, кого под мышками, кого, блядь, под сракой, блядь, побрили, они все такие чистенькие, блядь, заебанные, блядь, давайте, говорит, будущее светлое строить. Они говорят, да идите вы нахуй, блядь. Что говорит, светлое будущее, бля? Мы еще, блядь, от мандавошек не избавились, нихуя, говорит. Да ладно, говорит, блядь, мы, говорит, вас научим. А там только такой артист, вот такой, блядь, Коля Баталов такой был, знаешь, такой с прищуром, блядь. Вот брат, знаешь, такой Леша Баталов, Леша такой Баталов. Знаешь, такой, такой, блин, такой худой, такой, ну, симпатичный такой. Он, вот, летят журавли, бля, ну это трагедия, бля. Как он там играл, блядь, там операторские находки, бля. Камера крутится, бля, он погибает, он падает, у него все в голове крутится, камера крутится. Вот так, ой, бля, как передали. Это, сука, было одно из первых такое, блядь, вот. Как сейчас помню этот кадр, бля, Коля. Ой, что-то я замечтался, бля. Хуль там про кадр, наливай, пизда. Ну, наливай, наливай, пизду. Я, видишь, какую-то в лирику впал, блядь. Ну, хули, когда хороший артист, блядь, он что лирик, что трагик, блядь, хоть циник, блядь, как тот же Михаил Иван Жаров, блядь, который Зиганта играл. Кореш ты мой драгоценный, с этими ребятами, я с ними давно как бы так в заинтересованных отношениях нахожусь, это Митьки Колян, все питерские ребятишки, бля. Они даже в то голодное советское время, блядь, они находили в себе силу жить проблезиански, поскольку все были творцы и художники, блядь. А работали все, блядь, по котельным, сука, сидели в ватниках, ходили, блядь, в сапогах, блядь, так вот проблезиански, понимаешь? И любили очень рассказывать тоже долгие всякие истории друг другу. Фильмушечки всякие, штучки-дрючки. А в очередях тогда долго приходилось стоять, Коля. Они тоже проблезиански, блядь. Удовлетворяли жажду мочеиспускания, прямо не выходя из очереди. Все мы славились на всю округу, бля. Вот это Митьки, сука. Есть у них всякие произведения, а есть всякие вот такие вот танки и бронетранспортеры. Вот я тебя к ним подвожу, чтоб ты понял тоже, блядь. И в этом есть не только в количестве выпитого пива, но как, блядь, с каким размахом, каким небрежением и шиком они это делали, корешки мои драгоценные. Это ли не раблезианство своего времени? Раблезианство. Я посмотрел, думаю, сколько написано, блядь, сколько. Какие высоколобые, блядь, люди работали в котельных, нахуй, наших советских, блядь. Потому что они нахуй никому не были нужны, блядь, кореши мудрецы. Они, правда, и сейчас нахуй никому не нужны, блядь. Но зато они чувствуют себя теперь свободными, блядь. Они высказались. Ну ты поди посы, а я пока порасскажу тебе кое-что. Без тебя, правда, блядь, только унитазом громко не греми, блядь. У каждого Митька жена Олечка, блядь, и все они такие ласковые, блядь. Такие гремыки, блядь, все как скажут, все словочки какой-нибудь там. Корешушечка ты мой, братушечка, блядь, ты корешушек ты мой, блядь, драгоценненький. Как я тебя люблю-то, блядь. Например, ты бы сказал, например, там, Сюра, как ты сегодня провел день? А Митек бы сказал, Сюрушечка, как ты сегодня проводушечка, денюшечка, блядь. Ёб ты мать. Я тебе ответил, блядь, охуюшечка, блядь, моя. Хорошо провел, ебать, колотушечка, блядь. Там два кореша, Максим и Федор, блядь, это главные герои, блядь, среди них все вьется, блядь. Ребята пьющие, наши ребята, портвейну выпито немерено, блядь, а светлую душу ее все равно не заглушить нихуя. Максим очень развивал Федора, он с ним познакомился, знаешь как? Он его именно выбрал, блядь, вот Федора, блядь, именно за то, что он стал, не выходя из очереди, блядь, за пивом. Потому что если бы он вышел, он очередь потерял, блядь, ну ты знаешь, блядь. В Питере это вообще особенно, блядь, сугубо заметно, блядь, там, сука, блядь, вообще народ смурной, такой муторный, блядь, мутный,
стоит, блядь, все за пивом, там кончилось другой пересел, там кончилось третью пересел, блядь, и все стоит, стоит, а его объебывают и объебывают. Ну, правда, сейчас уже поменьше, блядь, сейчас уже капитализма, блядь. Он взял Федора и воспитывает, блядь. Он, говорит, пишет так. Идет Максим по тропке между круч, но, поравнявшись с Сакурой, застыл, глотая слезы, блядь. Как ты думаешь, блядь? Коля, кореш многостенный, ну как бы ты шел, увидел яблоньку и вдруг охуел, блядь. Как наш вот простой, понятно, Федор. Или, например, проснулся Федор с сильного похмелья, лежит в саду японском под Сакурой и плачет, сам не зная, как сюда попал. А бывает и такое, блядь, кореш мой драгоценный. Хорош похмелье, блядь. К примеру, к станции электрички, шатаясь, Федор подходит, головою тряся, на расписание смотрит. Микаса, Касуга, Киото, Авадза, блядь, и на Мидзума, и дальняя бухта того. Что ж, с таким же отчаянием смотрел он и раньше, и видел Рябова, Ржевка, Грива, Пискаревка, блядь, Всеволжск и дальние Петрокрепость, блядь. Ледяные злые перроны, блядь. Вот кореш ему драгоценный, как в Питере пьют. Феномен цоканья, желая изучить, Максим и Федор взяли жбан саке, блядь. Ну, как мы с тобой, сука. И день и ночь работали упорно, на утро встали, в голове как бронетранспортер. Кореш ты многоценный. Ведь вечно, блядь, мы так с тобой тоже мучились, Коля. Наши, ребята, наши, я просто говорю тебе, наши. В саду камней сидел часами Федор, Максима ожидая. Максим по лавкам бегал за саке. У них, правда, там саке так дают, нахуй. Но дело в том, что сад камней, Коля, кореш ты многоценный, это у них, значит, камни разложенные, блядь. Ну, у нас вот булыжник, например, да, на нем газетка, блядь, и вобла, блядь. Можно называть сад камней. Японцы, а ведь они так. Они назовут сад камней и верят в это, блядь. Сад камней, мол. Мы тоже можем так называть, только мы так называем булыжник, блядь. А у них сад камней, блядь. Поэзия во всем, блядь, японском. Поэтому мы тоже перенимаем, блядь. И поэтому есть такая танка, блядь. Японский быт вполне освоил Федор. Если раньше на кровати спал, то после трапезы с японскими друзьями валился прямо на циновку, не в силах до кровати доползти. Особенно они любят гору Фудзи. У них там Фудзи торчит где-то, блядь, на яме там, блядь. Понимаешь, называется Фудзияма, блядь. Говорит, склон Фудзи выползает из тумана. Максим и Федор по нему идут. Обнявшись, головы клонят друг к другу. Эх, Хокусай я б сейчас сюда, блядь. Хокусай, не знаешь, да? Не понял нихуя. Хокусай у них, который вот писал всю эту хуйню, понимаешь? Танки и всякие вот штуки, блядь. Это Хокусай. Великий, блядь, философ японский. Они идут там по горе. Фудзи, блядь, говорит, сейчас бы нам его сюда, ух, мы бы с ним попиздили, блядь. Понимаешь? Все в истории. В этом есть интерес, блядь. Но если уже о японском будет до конца, блядь, вот у них есть. Не век скорбеть. Восток уже алеет. Торговый люд по лавкам заспешил. Вот продавец саке врезной замок снимает. Зевает рот ладошкой прикрыв. И Федор, стоя до крылечки, ему кричит, бонзай, бонзай, блядь. Понимаешь ты, сука, пора похмеляться, сука. То есть вонзай, вонзай этот ебаный ключ в этот замок. Ебать, колотить уже, блядь, в горле пересохло. Слушай, насколько это, блядь, ну как не по-русски, блядь, а? По-русски, блядь. Потому что это все наше, блядь. Хотя у них там, конечно, гораздо все интереснее, блядь. А вот наши, блядь, песня о моем Максиме, блядь, называется, сука, у него. Это другое уже, блядь. Это наш быт. На японский манер, блядь. В то утро Федор встал пораньше, пошел на кухню. Там стояло штук 5 бутылок с Жигулевским, 5 с Мартовским, да 5 с Адмиралтейским и прочих всяких пив немало. Они хорошо запаслись, бля, ребята. Уже светало. Высветлялся на столе изящный контур этих всех бутылок. Их силуэт будил сознание, тешил глаз. И скрытым ужасом напоминал творенье Гауди, блядь. Ну, это ты не поймешь нихуя, это, блядь. Ну, в смысле, все эти ужасы, блядь, художник такой был, блядь. Всякая хуйня. Не ведая ни страха, ни упрека, Федор, схватив бутылку с жигулевским пивом и шаркнув ею, как мечом о край стола, взметнулась пробка, пиво полилось. И кот, лежавший под столом, то пиво стал лакать с протяжным стоном, блядь. Ты представляешь? Насколько даже кота напоили, нахуй, блядь. Ты представляешь, ему жрать-то нехуя, блядь. Все неподвижно стало.
Федор как гарниз стоял, кадык катался вверх и вниз по мощной выи. Выпив бутылку, Федор взял другую и, пробку лихо сковырнув ногтем, плеснуло пиво сильно, как фонтан. Ловил его губами трепетными Федор, махал руками и смеялся, как дитя. Как ты, Колян, помнишь, сука, бля, когда, сука, нашли мы одну бутылочку, бля. Я говорю, я где-то закатил, по-моему, под диван, блядь. Как же мы ее искали с тобой, блядь. Ты, сука, бедный, я, блядь, чувствую, пизде. Но как ты ее пил, кореш ты мой драгоценный. Ну, тебе первей надо было, блядь. Я тебе и отдал, блядь, как друг твой, как Максим Федору, блядь. Так и я тебе, блядь. Но тут Максим прошелся, вот в чем дело. А что случилось, блядь? Однако, блядь, скорбь села, согнав бутылку в длань, взял крепко Федор и выпил, и еще открыл, и пил, и выпил много всяких пив. Как вдруг услышал пиф-паф. Упал в испуге Федор, хотя и был не робкого десятка. А что случилось, что Максим, рукою твердую бутылку открывая, не рассчитал усилия с похмелюги. Бутылку уронил и сам упал, и звук подобный выстрел раздался. Пиф-паф. Ты веришь, нет, так можешь любого испугать. Ты помнишь, как крышка от унитаза так сваркнулась, ты чуть не ебнулся на кухне, блядь. Она ебнулась, блядь. Да так тяжело, блядь, что сраку чуть не прищемил, блядь. А ты как завопил. Бля, караул. Порубанному витязю подобен Максим лежал, раскинув гордо руки, как павший славной, но безвинной смертью. Был Федор, влезающий рядом. Поодаль кот стоял, зловещим видом, опохмелившись уже. Подобно ворону на поле брани, блядь. Веришь, нет? Но Федор встал. И хмуря брови, случившийся, силился почтись. Максим поднялся, Федор ругая, и местью лютую ему за что-то угрожая. Так, грозя за что-то, блядь. Вину свою, не понимая, Федор взял мартовское и пластичным жестом зубами пробку сковырнул, но пить не стал. Максиму предложил галантно пиво. Максим надменно дарх отверг, блядь. Сам взял бутылку и вскрыл ее ножом столовым, всего себя изрезав, правда, блядь. И пиво все почти пролив. Допив, что осталось, Максим взял пачку беломора и тюкнул в донышко, как пушкинский балда мог тюкнуть мусь. И папироса, вылетев, упала в лужу пива на полу и вымокла. Максим вторично тюкнул, вынул папиросу и дунул сильно в ейное нутро. Могучий мусь не поскупился на усилия и выдул весь табак из ейного нутра. Вот кореш мой драгоценный, ты сразу отчился, потом отчился, ты вспомнил, как мы жили, блядь, как мы опохмелялись, как мы таскались по этим ёбаным магазинам, блядь. Приходят мужики, например, там, блядь, Клавка, блядь, она говорит, а вам велено не отпускать, псинокос начался, пиздец, и вообще завязываете, говорит, блядь. Ты бы нас лучше сразу расстреляла, пизда, Марья Ивановна, блядь, а потом уже отказывала, блядь, хули теперь говорить. Ну, слушай, ну, мужики, я сейчас... Нет, говорит, не положено, говорит, блядь, меня заебут. Боялись тогда точку потерять, блядь, в сельпо, блядь. А что говорить про городские? Там хоть так, сяк, блядь, кто во что гораст объебывал нашего брата. Но кореш-то мой драгоценный, хоку, танки и бронетранспортеры до сих пор, блядь, спасают нас, блядь, от вымирания и напоминают нам о хорошей, доброй японской жизни, кореш его драгоценный. Выпей ты, блядь, под кальмары, ебать колотить, блядь. А я отдохну немножко, охуел я с этим рассказом, блядь.

0: Это вот еще был поэт, этот ебаный, блядь. Ой, хороший мужик, блядь, я почитал тоже, я когда в библиотеке сидел, и попался мне, блядь, глядя, говорит, задумчиво, в небо, говорит, небесное, блядь. Оказывается, я выяснил, блядь, Тургенев, блядь, Тургенев, ёпт, Муму написал. Муму, самый любимый рассказ, бля, мой. Вот это, бля, меня поразила история, ну просто, блядь. За душу взяла, блядь, за душу. Ты веришь мне? Вроде нехуй. Вот Бобби кончил, сучки слез, и вместе с ней помчался в лес. Хули про собаку, блядь. Собаку звали Муму, блядь, ты понимаешь? А так, блядь, сука, знаешь, заныло, блядь. Там такие пласты, блядь, на слабане, всякие напластения, блядь. Эти ямки, блядь, выебанки, блядь, и всякая хуйня, блядь. Ну, с ним, вроде, блядь, сих пы. Чувак, да, крепостной, блядь, ну, знаете, это, блядь. В крепости, знаете, бля, ну, сука, сидел в крепости, бля. Ну, там не крепость, там замок, бля, ну, хуй с ним. Ну, с ним он служил там бабе какой-то, бля. Да не, там мало там, хуё моё там, балы, три балы, бля. А он там живёт, я в конторочке в какой-то, блядь, под лесенкой там, подметёт там, блядь, там всё. Польёт садок, бля, там. А здоровый, бля, чувак, здоровый, русский крестьянин, бля. Ну, русский крестьянин, бля. Но не мой. Не мой нихуя ни слова, бля. Более того, глухо не мой, ёпты. То есть ему, мол, Герасим, бля, его звали Герасим, бля. Мол, Герасим, а он нихуя. Он только говорит, у меня, сука, были ребята, один, вот тоже не мой, бля, здорово, сука, бля, татарин, бля, ух ты, бля. Они молчат все время, бля. У них силы, блядь, да хуя. У них то силы, блядь, необоснованно, бля, много. Вот мы с тобой, корешок, тратим всю эту хуйню, бля, вот эту пизю, бля, пизю рассказываю, бля, я силы теряю, бля, ты весь вспотел, бля. А он, сука, молчит и молчит, бля. А силы-то у него остаются. Остаются силушки-то, бля. Он как, сука, впердолит, мало не покажется, бля. Он, сука, здоровый, бля, кирпич, блядь, такой, сука, ты чё, ты его, блядь, не обсерешь за неделю, бля, он здоровый гад, бля, понимаешь? Он, правда, хороший, добрый мужик, он молчит, бля. Собачка бежит, бля, он говорит, муму, бля, она к нему хуяк, бля, подбежит, он говорит, муму, бля. Ну, она поняла, что она муму, бля. Значит, она ему как родная, бля, у нее подобрала, у нее детей-то нету, блядь, никого нету, бабы нету, блядь, а и вообще хочешь, сейчас там, понимаешь, блядь, и сил делать некуда, блядь, хоть, блядь, просто зёбой, блядь, об стенку хуячься, блядь, и в муму все, блядь, у них силы, блядь. Ну, я не думаю, что он, конечно, занимался с ней, блядь, какой-то скитоложеством, блядь, каким-то, сука, вроде всех пых, блядь, она маленькая собачка, куда нахер, блядь, хотя хуй его знает, блядь, ты говоришь, тоски, блядь, ведь и хуем две тоски, блядь, выше без сна. Ну он, вот она у него сидит, бля, срет, чё, бля, сын. Слушай, Герасим сам нихуя не жрет, бля, нихуя, бля. У гороху, блядь, нажрется, блядь, напердит, бля, на сука, бедная шаровать и падает, бля, сука. И тоже гороху ей дашь, бля, она серить с него и серить, бля. Шаровы какой-нибудь, блядь, бузины, хуй знает, чего она дает, бля. Она все подряд жрет, бля, жрет, бля. Ну хули делать, бля, и Герасим тоже, бля, здоровый, сука, одну зелень только сына, блядь. Как, блядь, сука, помидоров нажрется, бля, выйдет, сука, бля, как перни, бля, хорошо. Барня, блядь, центри соли падает, блядь. А раньше, блядь, ты поверь мне, нет, ты не поверишь нихуя. Сосиски, блядь, в деревне продавались, блядь, так же, как в городе, блядь. Ты веришь мне? И они, отрыв, падлы, там жили, бля. Жили, сосиски, сардельки, бля, все было, бля, бананы, сука. Это ся ты разъебай, бля, мамай губастый. Ты сейчас сидишь, мои сардельки, ты жрёшь, бля, колюха, бля, ёбаный. Ну, короче, раз барни выходит, блядь, а тут, блядь, бедный этот дед муму ёбнет, собачка, блядь. Ну, дреснула, блядь, подпрыгнула, блядь, хуяк, обдресалась, это гороху, блядь. Она хуяк, ты скажу, как пизданется, бля. Ой, ёпты, Герасим, блядь, скорее, бля, он нихуя не слышит, бля, он там кушает, бля. Она говорит, кто насрал, бля, бля, пальцем покажет, бля, вот я тут пизда, ну, вот, объясняет, ну. Ой, бля, муму, бля, ой, ёпты, а, муму насрала, блядь. Ах ты, сука, ты сраная, бля. И наши муму хватает, блядь, говорит, что вы, сука, это, блядь, не было здесь никакой муму, блядь. Я здесь не буду со своей муму. Тетка старая такая, бля. Ну, вроде как, я так понял, что она старая, бля, нас снять. Когда-то я, говорит, была молодая, бля. И меня ебли, говорит, во все хуев. А сейчас, говорит, там никому нахуй не нужна, бля. Говорит, что бы здесь не было, муму, сейчас у меня бал. Бал, бля, приедут, бля, джентльмены, всякая хуйня, бля. навалятся, бля, и будем здесь, бля, тусоваться, бля, туда-сюда, вертеть, пердеть, бля. А тут вот, блядь, непонятная вещь. Может, какой кабель забегал, блядь, все равно, бля, ну, подставил собаку, бля, муму. Очень короче, вертели, вертели, бля, приехали, блядь, все. И опять какая-то падла, бля, насрала, бля, на крыльце. Ну, врет на всех, бля. Опять князь выходит, пиздык, бля, на говне. Ебическая сила, бля. Ёбнулся, блядь, сираку разбил, ебалом ебанулся, говорит, я в этот дом не ногой. Пиздец. Не надо мне, бля, вот это вот гнать, бля, вот этого паука, нахуй, мне на шею, бля, вешать, бля. Я, говорит, больше сюда, сука, в эти, блядь, ваши Палестины, блядь, не ногой. Кто вас все время здесь сидит? Кто все время сидит на крыше? Парни, задалась вопросом, бля. Герасим, бля, кто, сука, сидит на крыше?
1: Муму.
0: Ебать тебя в сраку, блядь. Да что ты, бля, на муму, блядь, сука? Он муму, он больше нихуя сказать-то не может, бля. Вот в чем, блядь, парадокс, бля. И трагедия, блядь, этого высокого рассказа моего, бля. Трагедия, говорит, ну ёпта, говорит, подачься, муму, нахуй. Вот что ты сидишь, блядь, собака? А собака, ну-ка, не понимает, она ветвит. Ну, маленькие, бля, глазенки такие, бля. Юрий-тирпир, бля. Иди нахуй, мой, говорит, пишем записку. Утопить в пизду. Неси куда-нибудь, бля. А Герасим-то нихуя, блядь, у него мозгов-то нихуя не, бля, му-му-му-му, бля. Вот, ну, сука, все, надо ее утопить, бля. Он такой был максималист, сука. То есть, либо, блядь, так, либо нихуя. Вот максимализм, кстати, Коля, блядь, вот максимализм — это хуйня. Потихонечку надо, бля, по жизни, сука, сориентироваться, дай всем жить, в рот мочить пых. Все сразу мочить-то, бля. Вот он эту муму, давай же мочу, бля. Значит, он не мог, блядь, тут, видишь, чтобы она побежала какой-нибудь сама по себе жить, бля, какому-то другому там чуваку, бля, и все. Вот, сука, какой, блядь, был злобный, блядь, чувак, русский, бля. Но она напоследок на него так посмотрела. И во взгляде, бля, вот точно я, блядь, как Тургенев, блядь, так написал, говорит, в рот мне всех пыль, Герасим, хули эти маленькая тварь-то сделала, блядь, что ты меня мочишь, блядь, что я родилась, блядь, здесь, блядь, на твоей территории, блядь, в рот мне всех пыль, чем-то я виновата-то, блядь. А Герасим, бля, вот так на нее посмотрел и говорит, му-му. А у него что-то ебло, блядь. Он его хуяк, блядь, вместе с мешком, блядь, бросил в пизду, в озеро, блядь, пиздец, как му-му, блядь. Вернулся назад, говорит, бля, мешок бросил, и тут его, блядь, совесть, блядь, как заглохнет, блядь, заглохнет. Что же я, говорит, мудак сделал, просто мудак. Что же я просто мудак сделал, блядь, он начал метаться, блядь. Все, видно, му-му, му-му, блядь, где ты, мол, нахуй, блядь, где она? Пары попалась ему тут, блядь, он как поебал я, ебанё. А там гости, блядь, там бы кого в сраку, кого в жё. Блядь, разогнал весь особняк к ебени матери, блядь. Ты что, Герасим, охуял же, слышишь, охуял? Ну, блядь. Так вот тебе кореш мой, я тебе скажу, всю такую штуку, блядь. Вот у тебя есть кореш, бля, вот сурка каретная, бля. Неужели ты, сука, меня вот так вот сможешь, бля, подставить, бля? Так, сука, пойми, блядь, меня, сука, пойми, почему мне так взорвало вот душу эта история, бля. Ты корешей своих, бля, цени, люби, бля, уважай, но никогда не мочись, горячо.
2: Зачем же так недоливать?
0: Коля! Кореш ты мой драгоценный! Вот видишь ты, жадность, говорит, фраера сгубила, а тут не фраера, фраеричество сгубила, не доливала, сука! И вот какой результат получился! Веришь ты, нет, кореш ты мой драгоценный!
2: Странно, когда у тебя горячка,

а мне немного не хватило. Вот, Коля, какая хуйня получается. С такой бабой жить, да ты что, бля? Ты бы застрелился нахуй. Ты веришь, нет? Чувак, ты только отвернулся, она уже все выпила нахуй, бля. Вот и порешаешь, нет? Это же горе, горе для семьи. Уродная чихпых, Коля. Вот пока этот гигантский проигрыш идет, я тебе могу рассказать столько историй, блядь, интересных. Потому что когда человек не знает, о чем поет, блядь, у него там что-то в душе. Сверестит, произрастает, блядь, ждуки мысли, как говорил один знакомый сатирик, блядь, Михаил Жванецкий, блядь. А тут хоть ты в рот заебись, блядь. А когда больше нехуй сказать, идет огромный проигрыш, который ты сейчас слушаешь, Коля, вместе со мной, блядь. Мою любовь. Зачем тебе так не доливать в рот мячих пых? Ну неужели тебе мало, сука ты позорная? А? Корешей обделила. Ведь ты опять пойдешь вливать, блядь, в сортир. А нам немного не хватило. Подтверждение рифмы. О-о. Главное, чтобы сходилось все.

0: Здравствуйте, мое почтение. От Аркаши нет спасения, я приехал вас развеселить. Зохтер, парень, я бывал, и расскажу я вам немало. И прошу покорно, браво, бис, эй. Я был у Питере, Одессе и на юге, у Кишкинёве, Магадане и Калуги. А в Мелитополе пришлось надеть халат. А зохтер-махтер, акбиднах, фатогны, я... Опа! Надумал я, друзья, жениться, вздумал я остепениться и решил порядочным я стать. Стали в ЗАГС мы собираться, чтобы с нею расписаться. Тут явилась родная жена. Она набросилась на мне, как лютый зверь. Вы же поймите, мои колики теперь. Невеста поняла, что я женюсь на Влад. А зохтер-махтер, акбиннах, фахтоган, я... Опа! Тарелки, вилочки по воздуху летят. По фене всяко меж собою говорят. Мамаша поняла, что я женюсь на Влад. А зохтер-махтер, акбиннах, фахтоган, я... Опа! Оттуда я, друзья, смотался, больше с ними не встречался и решил порядочным я стать. С фраером завел я дружбу и пристроился на службу, совесть мне пришлось испытать. Я был у Питере, Одессе и на юге, у Кишкинёве, Магадане и Калуге вообще, а в Мелитополе пришлось надеть халат. А зохтер-махтер, акбиннах, фахтоган, я... Тыри-дыри-дыри-да, опа! Лежу удобрый, загораю и на потолок плеваю. Кушать, пить и спать у меня есть. Если вы аид ехидный, если вам чего завидно, можете прийти и рядом сесть. Я говорю, как говорил мне один, кто служит в добрый, самый честный гражданин. Я говорю, как говорил мой родный брат. А зохтер-махтер, акбинах, фахтоган, я... Опа!
1: Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный. Я ведь тут, блядь, вот столько писем получаю. Ты знаешь, пишут, блядь, мне из армии много пишут. Из армии, ребята, ну, ну о чем говорить-то, ну? Ну куда мы нахуй от этой темы денемся, блядь? Ну куда, блядь? Смотри, сколько кино было, блядь, про войну-то, помнишь, блядь, да? А народу сколько полегло из-за этого, блядь? А ты думаешь, что, блядь, Коля, оттуда разведчики не прибегали, блядь? Сталин, блядь, ёб твою мать! Там, блядь, Гитлер уже все подогнал, говорит, хуйня, у нас договор, блядь. Да уже он, блядь, уже там всех баб наших перебили, блядь, уже немецкие солдаты, блядь. Вот у нас договор, ебаться можно, а нападать нельзя, блядь. Вот поди ты, сука, ему расскажи, блядь. А разведчики работали всегда. Ты этот фильм смотрел? Ну, его хуй запомнишь, конечно, там все-таки 17 серий, блядь. Ну, 17 мгновений, ёптать, они как мгновение пролетают-то, ёптать. Ну, там Штирлиц, во-первых, симпатичный человек, блядь. Очень симпатичный. Этот артист мне нравится, блядь, я от него оторвать глаз не могу, блядь. Он как сидит, как задумается, блядь. И можно смотреть, как он думает, пускай молчит, нихуя не говорит. А он все думает, блядь, как бы объебать Гитлера, блядь. И объебал ведь Колян, блядь, в результате после 17 серии, блядь. Он же Штирлиц, блядь. Ты пойми, Коля, ты вот говоришь, разведчик, блядь, престижная работа, блядь, там сидишь, да ты, сука, даже пернуть по-русски не сможешь, ты понимаешь, нет, сука, тебя любая падла немецкая, сука, блядь, на нюх, сука, поймет, пернул русский, блядь, явно ел чернягу, блядь, ты понимаешь, нет? Он все время на стороже, блядь, и Штирлиц у нас там сидел, так он внедрился, сука, ты понял, куда? В самое... Блять, гнездо, блять. Там такой пиздюк тоже, блять, Шелленберг какой-то, блять. Этот самый, и все такие, знаешь, такие, блять, холеные, основатели такие, блять. И этот какой, сука, Мюллер, блять. Ты понимаешь, и там, главное всего, кино-то, блядь, классное. И все наши ребята, блядь. И все, сука, эти вот, немецкие, блядь, шпионы, сука, блядь. Ты понимаешь, ну не шпион, а эти, аппарат, блядь, немецкий, который шпион-то ловит. А Хильс между ними ходит, блядь. Ему этот, броневой играет этого, Хуй маминого, блядь. Ну, Мюллера, блядь, ну с такой губой, блядь. Понимаешь, он любит броневой, видать, полюбил свой образ. Ему нравится командовать вообще. Природа, наверное, есть, блядь. Он командует, где так подать мне сюда Штирлица, ебать, вот так, туда-сюда. Ну, все, Штирлиц, мол, как живем, мол, блядь, а сам принюхивается. Не бзнет ли он русским бздом, понимаешь? Нет, нихуя. Тот, блядь, держится. Ну, куда там? Да, Коля, он не жрал весь портвейн, нахуй, и всякую хуйню. Вообще не пил, блядь. А с женой встретился один раз, только глазом. Глазом посмотрел и оргазм получил, блядь. Шел мимо, задел за стул, тут же, блядь, в сапог кончил, блядь, и прошел мимо, блядь. Он не мог даже, блядь, с ней поздоровкаться и глазом просить. Вдруг какая-нибудь падла? Вдруг там Мюллер, блядь, сидит, сука, под столом. И говорит, а, сука, блядь, попался, блядь. Знаю, ты с женой встречаешься, блядь. О, как сука. С женой, а жена, даже говорит, нельзя смотреть. А с ней какой-то хуй сидит, тоже наш, блядь. И сидит, смотрит, блядь. Говорит, нельзя смотреть. Не косись, сука. Я говорю, его не видела, блядь, 5 лет, нахуй. Я тоже не ебамшись, блядь. Можете меня понять? Говорит, понять могу, но сделать нихуя не могу, блядь. Вот так вот. Я говорю, не блядь вам, я советская женщина, блядь, и никому не даю. Уже 5 лет, блядь, у меня все засохло, паутиной покрылось, блядь. У меня лучшие годы, блядь, прошли мои. И Штирлиц, блядь, такой трудной жизнью, блядь. Ковал победу, блядь, ковал. Эти, блядь, конечно, там не встанет на Мюллера, но тем более все-таки фрау всякие ходят. У него все живое, блядь. Сколько может дрочить втихаря, блядь. Ты понимаешь? Советский разведчик, блядь. И все ты умышь, кореш мой драгоценный, на переднем крае. Штирлиц. Штирлиц на переднем крае думал всегда о заднем. То есть жопу никому не давал. А хотели многие. Товарищ, блядь, Гиммлер, Гесс там, блядь, Мюллер, Хуюллер. Все лезли. Жопа его была чиста. То есть на полном порядке, нахуй. Как березовый сок, сука, по весне, который любил пить. Она кап, он хуяк, 15 грамм. И поехал, блядь. Одно мгновение, второе мгновение, третье мгновение и так до 17-го, блядь. А периодически во сне, конечно, ему какой-то хуй напевал. Я в весеннем лесу пил березовый сок, а с ненаглядной пиву. Ну, тут у него кончин начинался, он просыпался, блядь, и смотрел, что все наполнено, блядь. И Штирлиц, блядь, он так вот, сука, вот так опять поедет куда-нибудь, 15 минут поспит, и кует победу, блядь. И что ты думаешь, сука? Выковал нахуй, Колян. Наливай в пизду. Там Мюллер, бля, он как губу распустил. Говорит, ну что, Штирлиц, блядь, может, будем это, мол, типа того. Говорит, да хуй типа того, блядь, у нас никаких общих интересов. У нас общий интерес только рейх, блядь. И мозги ему ебет. И многим остальным товарищам ебал мозги. Так вот он, Штирлиц, блядь, к Мюллеру хуяк. Ему, а Мюллер его колет, блядь, он подсылает ему этого, как его, ну, Куравлева нахуй. Ну, мол, ты его, мол, клони, блядь, мол, я к тебе присыл, мол, по заданию разведки, блядь, то все. Мол, я хочу тебе подсказать кое-что, блядь. А Штирлиц вот так вот на него посмотрел, блядь, и просек Колян, блядь, как князь Гарик, сука, просек в свое время, блядь, ты понял, нет? А коньячку не желайте, блядь. Он говорит, коньячку с удовольствием, блядь. А у него так одного глаза еще нету, блядь. Несчастный, блядь, и так раненый в жопу, блядь. Без глаза, блядь. А Штирлиц все это, думаю, сделал, блядь. Подошел и это, коньячку ему налил, а сзади, как бутылка ему пизданет по тыкве. Блядь! Тот хуяк отключился, блядь. Коньяк действительно ударил ему в голову, блядь. И что ты думаешь, и привез к этому Мюллеру, блядь. И говорит, вот тут одна, блядь, вот это вот, блядь. Я его вырубил, нахуй. Он хотел меня колонуть, предлагал мне всякие сомнительные сделки, типа, блядь. Понимаешь ты? А Мюллер говорит, как? Я ничего не знаю, откуда мы. Ну, остаться на своем, мы поговорим, эй, ты, проснись, пизда.